Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую превенцию, но всему есть предел, да?
2: 18.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Начальник Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу Сергей Бачурин провел выездной прием граждан в Черкесске. К нему обратились местные жители, чьи вопросы не получили разрешения на уровне территориального органа. В основном обращения касались качества и полноты расследования уголовных дел, а также иных проблем, требующих вмешательства руководителя окружного полицейского ведомства. По итогам приема генерал-полковник Бачурин дал соответствующие поручения руководителям подразделений МВД России по СКФО тщательно изучить каждое обращение, провести дополнительные проверки и принять исчерпывающие меры реагирования. Контроль за рассмотрением каждого заявления начальник главка оставил за собой. Следственный отдел межмуниципального отдела МВД России Карачаевский расследует уголовное дело в отношении 58-летнего главы крестьянского фермерского хозяйства, который подозревается в хищении средств государственной поддержки. По данным следствия, в 2025 году мужчина подготовил пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о затратах, связанных с приобретением кормов для мелкого рогатого скота, и направил его в Республиканское министерство сельского хозяйства с целью незаконного получения средств по госпрограмме поддержки фермерства. Его заявка была удовлетворена, и недобросовестный бизнесмен заключил с профильным ведомством соглашение на получение субсидии. Перечисленные из регионального бюджета 453 тысячи рублей злоумышленник потратил на личные нужды. В дежурную часть ОМВД России по Черкесску обратилась 46-летняя жительница города. Она рассказала, что на мобильный телефон ее 18-летней дочери позвонил неизвестный, представился сотрудником фирмы по доставке еды и сообщил, что курьер приедет в течение часа. Девушка сказала, что ничего не заказывала, на что звонивший попросил продиктовать код из СМС, якобы для отмены заказа, что девушка и сделала. После этого на телефон жертвы пришло сообщение о том, что совершен вход в ее личный кабинет на госуслугах, и если это сделала не она, необходимо связаться по указанному номеру телефона. Девушка позвонила. Собеседница запугала ее ложными сообщениями о том, что мошенники завладели персональными данными, оформили кредиты, ей грозит уголовное преследование. Следуя указаниям мошенницы, потерпевшая втайне от родителей взяла из дома 1 миллион рублей и передала неизвестному лицу на одной из улиц Черкесска. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике в очередной раз напоминает, незнакомец, спрашивающий код из СМС, который пришел на ваш мобильный телефон, это мошенник. Родителям следует проявлять бдительность и обучать своих детей основам безопасности, обращать внимание на неестественное поведение своих родных и близких, в том числе детей и пожилых людей. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Карачаевский установили и изобличили мужчину, причастного к краже золотого браслета и золотого кольца, принадлежащих 47-летнему жителю Карачаевска. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, который совершил хищение, воспользовавшись приглашением в гости к потерпевшему. Мужчина дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество обнаружено изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу. В Карачаево-Черкесии школьники побывали с познавательным визитом в отделе МВД России по Черкесску. Мероприятие началось с посещения мемориала сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Полицейские рассказали ребятам о героических подвигах своих коллег и важности службы в полиции. Затем ребятам продемонстрировали работу специального приемника с условиями содержания задержанных. Сотрудники госавтоинспекции рассказали о специфике работы дорожной полиции. Особый интерес у школьников вызвало экспертно-криминалистическое подразделение, где ребятам предложили попробовать свои силы в составлении фоторобота и снятии отпечатков пальцев. Подобные экскурсии способствуют правовому и патриотическому воспитанию молодежи. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 7 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 20-22, облачно, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 15, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой. Изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш-ашвидж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также ктудзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы. Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888. 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

ФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через «Wildberries». Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации» бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Теберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Ставки 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 7 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 20-22, облачно, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 15, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: узнала.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: в Учкикене 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили

0: вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаева-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО «РВБ», основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через «Wildberries». Ким отметила рост продаж брендов из Карачаева-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаева-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаева-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 7 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 20-22, облачно, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 15, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 105.5.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 7 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 20-22, облачно, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 15, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: с этим временем.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Ставки 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

104.5 FM, КЧР-ФМ. Разбито сердце.

0: Реклама на 104.5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888-265-888.

0: 104,5. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: В Архызе полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через «Wildberries». Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации» бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 1621 и 8 878 2 2183 32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой. Изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш ашвидж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также кту дзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы. Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 5. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: shape of you.
1: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

станем и ближе к ним станем, станем, пока с нами рядом Господь и истина с нами.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин провел выездной прием граждан в Черкесске. К нему обратились местные жители, чьи вопросы не получили разрешения на уровне территориального органа. В основном обращения касались качества и полноты расследования уголовных дел, а также иных проблем, требующих вмешательства руководителя окружного полицейского ведомства. По итогам приема генерал-полковник Бачурин дал соответствующие поручения руководителям подразделений МВД России по СКФО тщательно изучить каждое обращение, провести дополнительные проверки и принять исчерпывающие меры реагирования. Контроль за рассмотрением каждого заявления начальник главка оставил за собой. Следственный отдел межмуниципального отдела МВД России Карачаевский расследует уголовное дело в отношении 58-летнего главы крестьянского фермерского хозяйства, который подозревается в хищении средств государственной поддержки. По данным следствия, в 2025 году мужчина подготовил пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о затратах, связанных с приобретением кормов для мелкого рогатого скота, и направил его в Республиканское министерство сельского хозяйства с целью незаконного получения средств по госпрограмме поддержки фермерства. Его заявка была удовлетворена, и недобросовестный бизнесмен заключил с профильным ведомством соглашение на получение субсидии. Перечисленные из регионального бюджета 453 тысячи рублей злоумышленник потратил на личные нужды. В дежурную часть ОМВД России по Черкесску обратилась 46-летняя жительница города. Она рассказала, что на мобильный телефон ее 18-летней дочери позвонил неизвестный, представился сотрудником фирмы по доставке еды и сообщил, что курьер приедет в течение часа. Девушка сказала, что ничего не заказывала, на что звонивший попросил продиктовать код из СМС, якобы для отмены заказа, что девушка и сделала. После этого на телефон жертвы пришло сообщение о том, что совершен вход в ее личный кабинет на госуслугах, и если это сделала не она, необходимо связаться по указанному номеру телефона. Девушка позвонила. Собеседница запугала ее ложными сообщениями о том, что мошенники завладели персональными данными, оформили кредиты, ей грозит уголовное преследование. Следуя указаниям мошенницы, потерпевшая втайне от родителей взяла из дома 1 миллион рублей и передала неизвестному лицу на одной из улиц Черкесска. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике в очередной раз напоминает, незнакомец, спрашивающий код из СМС, который пришел на ваш мобильный телефон, это мошенник. Родителям следует проявлять бдительность и обучать своих детей основам безопасности, обращать внимание на неестественное поведение своих родных и близких, в том числе детей и пожилых людей. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Карачаевский установили и изобличили мужчину, причастного к краже золотого браслета и золотого кольца, принадлежащих 47-летнему жителю Карачаевска. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, который совершил хищение, воспользовавшись приглашением в гости к потерпевшему. Мужчина дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество обнаружено изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу. В Карачаево-Черкесии школьники побывали с познавательным визитом в отделе МВД России по Черкесску. Мероприятие началось с посещения мемориала сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Полицейские рассказали ребятам о героических подвигах своих коллег и важности службы в полиции. Затем ребятам продемонстрировали работу специального приемника с условиями содержания задержанных. Сотрудники госавтоинспекции рассказали о специфике работы дорожной полиции. Особый интерес у школьников вызвало экспертно-криминалистическое подразделение, где ребятам предложили попробовать свои силы в составлении фоторобота и снятии отпечатков пальцев. Подобные экскурсии способствуют правовому и патриотическому воспитанию молодежи. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888.
3: 265-888. Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
3: 265 888.

0: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 105,5.
1: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г.
3: Телефон 21-15-19.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Кишкиберде, 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание.

0: Форма роста в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации» бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаев-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 180. 6-09-99.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 7 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 20-22, облачно, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 15, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: «Бетонки 5».
1: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 7 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 20-22, облачно, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 15, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Усть-Джигуте, 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаева-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО «РВБ», основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаева-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаева-Черкесии на полях Петербургского

0: 104.5. И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь в нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
5: 265 888.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 7 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 20-22, облачно, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 15, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта esmeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса обгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Донбайе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через «Wildberries». Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Донбайе и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Донбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 7 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 20-22, облачно, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 15, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой. Изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш ашвидж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также ктудзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы. Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

0: «Маяки 5».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 7 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 20-22, облачно, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 15, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Виноградной, 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через «Wildberries». Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпелкоммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Теберда-Домбай и Карачаев-Скучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 8 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 20-24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 22, малооблачно. В Донбайе ночью плюс 6, днем плюс 16, небольшой дождь. В Архызе плюс 8, плюс 18, небольшая облачность и кратковременный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Виноградной, 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через «Wildberries». Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского